0: вандал заложил бегучий зал. Какого-то парня в обмотках лохматого уставил без промаха бьющий зал.
1: Yes. You wish to enter?